0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0TU-630047. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Рубрика. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами: «Ваш защитник в сфере ЖКХ». Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые, абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно. Прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, и я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

0: опять тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитников в сфере ЖКХ, которая не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызов. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово или попробуем позвонить на горячую линию.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
4: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
7: Дэнс-лето.
6: На рекорде.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения kuper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

0: Так, лето набирает обороты, хотя, наверное, неправильно так говорить, 21 июля все-таки. Жара, да, ее очередное пришествие набирает обороты, это вот точно. Около 20 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем сегодня малооблачно и 30-ку обещают синоптики. Я тебе обещаю музыкальную, естественно, жару, новинку от Тиесто уже совсем скоро, Афроджек, Лукас энд Стив, Контрол и Мега Утро 7 до 11.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru. Амода и Джейку. Выбирай «Вазавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Вазавто», Алматинская, 87.
2: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламный.

0: для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Короткие отпуска опасны для здоровья. Вот с такой новости я, Сергей Шевченко, решил начать мегаутро. Врачи-неврологи запретили россиянам отдыхать меньше, внимание, 4 недель. Это информация для тех, кто сейчас в отпуске, но зачем-то в такую рань уже не спит. Ну, вы сами виноваты, что рано встали и включили рекорд. А если ты без отпуска, то, ну, и нечего начинать, да, после таких-то новостей. Хотя есть выход. Если вам не хватает, ну, не знаю, там, 2 недели отпуска, да, стандартно обычно, как бы, да, делят 4 недели на 2 части. Вот, в общем, если вам не хватает 2 недель отпуска, то просто нужно устроиться на 2-ю работу, и будет 4. Вот, запоминай лайфхак. Но это, конечно, шутка из разряда «просчитался на где». Более точные подсчеты жду от тебя уже минут через 15 в нашей утренней разминке. In the mix. Читаем треки в 15 секунды подборки, угощаемся кофейком. Потом летние темы потянутся, к примеру, с фирменной артезианской водой рекорда. Также продолжаем розыгрыш крутого электросамоката. Ну, а по музыке в первом мегаутреннем часе All Things Break.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, вы поймаете волну вдохновения для нового проекта. Используйте ее. Тельцы, разберитесь с делами до обеда, избегайте споров с начальством. Близнецы, обстоятельства резко изменятся, но юмор поможет вам выйти победителем. Раки, дневная суматоха к вечеру обернется неожиданной финансовой выгодой. Львы, усмирите гордыню, и тогда любые сложные переговоры пройдут блестяще. Девы, не тратьте деньги утром, ведь вечером интуиция подскажет верное решение. Весы, вам предстоит решать денежные вопросы, но не верьте первому впечатлению. Скорпионы, вокруг будет хаос, поэтому сознательно замедлите шаг и отдохните. Стрельцы, вы сделаете приятное открытие, если не станете мысленно возвращаться к прошлому. Козероги, дела затормозятся, так что переключите внимание на заботу о себе. Водолеи, вы раскроете чужие секреты, но сначала разберитесь с какой-то утренней рутиной, чтобы потом действительно с головой в эти секреты погрузиться. Рыбы, вы получите важный ответ, если сфокусируетесь строго на одной цели. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, прочитать в ВК. Радио Рекорд Самара.
2: Dance Letter.

0: Москве накрыли подпольную сеть YouTube-салонов.
1: 1974 is the year that they're now planning for.

Так, градусы сейчас будем считать, сегодня их много, но для начала посчитаем треки в мини-миксе. Крутая подводка, да, к нашей утренней разминке, но она с нами каждый день, тут сложно выдумывать что-то. Сейчас ставлю 15-секундную подборку из композиции рекорда, нужно пересчитать, отправить количество в личку телеги, либо в личку ВК, можно писать либо туда, сообщения все приходят в одно окно, и сразу троих позову на кофе, подарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик Кофе Интин» на абсолютно любой кофейный напиток, либо на чай. Давай считать, внимание.

0: Сверим ответы. Ну, ваш и мой правильный. Если вообще ты считал, конечно же. В общем, два варианта я тебе даю. Конечно же, один правильный, другой нет. Здесь было 6 треков, либо 8. Шестерку, либо восьмерку. Выбирай и отправляй в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Кстати, на календаре 21.07. На часах, ну, почти 7.21. На термометре 21 градус. Какая-то такая магия. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня малооблачно и около 30. Музыкальная магия. Ну, здесь все вполне логично, нормально, без привлечения. Действительно, магия. Бодрость от этих треков ты получаешь. Хороший настрой. Джоэл Кори с новинкой. И Дивак тоже новая работа. Прям сразу две обновочки. Заценим с тобой.
1: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14. Рекорд. Реклама.
2: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность». Арена напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УГРН 103-77-39-87-72-95, город Москва, 0+.
3: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
3: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УГРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
7: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
10: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Рекорд in the mix.
1: Ответ на вопрос, сколько же треков было в мини-миксе, который я недавно ставил, нашей первой мегутренней игрушке, мы сейчас узнаем. Ну, а сколько у нас победителей, в принципе, изначально было известно. Сразу 6 человек подбодрятся в вкуснейшем кофе в кофейне «Мозаик Кофентина», потому что мы разыгрываем 3 приглашения, каждое на 2. Ну, вот кто эти приглашения получает. Ну, во-первых, было 6 треков, надо было 6 отправить к нам, сюда на рекорд. И вовремя это сделали София Озерова, Анастасия Кузьмина и Дмитрий Козлов. София, Настя, Дима, я вас поздравляю. Поздравляю! И приглашение ваше. Приятного кофепития. Каждому желаю доброе утро и удачи в нашей следующей игровой истории.
2: Dance, лето.
0: На рекорде. Yeah.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области за полгода ввели 799 тысяч квадратных метров нового жилья. Это на 18% больше результата за аналогичный период 2025-го. Такие данные содержатся на сайте Единой информационной системы жилищного строительства. В многоквартирных домах введено 206 тысяч квадратных метров, в индивидуальных жилых 593. В особой экономической зоне Тольятти наладит выпуск фар для нового кроссовера «Лада Азимут». Но выпуск самого автомобиля намечен на сентябрь 2026 года. Старт продаж запланирован на четвертый квартал также этого года. Ранее на автозаводе уже наладили производство бамперов для этой модели. Ну и напомню, что вчера на «АвтоВАЗе» было запущено производство обновленной «Лада Нива Легенд». Ботанический сад Самарского университета закроют с сегодняшнего дня по 3 августа для санитарных и агротехнических работ. После подготовки к новому сезону он вновь откроется. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Рекорд. Лето.

7.46 в Самаре. Выясняем, когда ты проснулся, когда к нам присоединился. Подводим итоги первого утреннего часа. Такая легенькая игрушка, которую мы как раз-таки в финале 60 минуток иногда запускаем. Просто спрошу тебя, какая из двух композиций была ранее в эфире? Сейчас я ставлю два фрагмента двух треков. Они оба постоянно звучат, крутятся, вертятся. Но одна конкретно будила именно вот совсем недавно. Будила, может быть, всех, кроме тебя. Твоя задача просто вот написать, угадать, может быть, вспомнить действительно, какая же тема была. Выбираешь первый фрагмент, либо второй, отправляешь цифру 1, либо цифру 2 в личку в телеге, либо в личку в ВК, неважно куда. Главное, укажи свой номер телефона, и задарю тебе вкусный приз. Между прочим, приглашение на двоих на кофе плюс десерт от «Горожанина». Это новое место на набережной с хорошим кофе, стритфудом и видом на Волгу. Можно будет отдохнуть, расслабиться, насладиться кофейком, десертом. Приглашение на двоих. Итак, фрагменты. Первый.

0: отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку в телеге, либо в личку ВК. Номер телефона не забудь, жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 22 градуса, по данным Яндекс Погоды, днем сегодня до 30. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 3 балла, местами затруднений, но после 8 чуть-чуть возрастет, конечно, она, это загруженность. На 22-го партии езда от Гагарина до Заводского сейчас тормози, минут на 10, на Заводском от Кабельной до 22-го все стандартно, на Урицкого от Красноармейской до Спортивной, на Московском шоссе от 22-го партии езда до Советской Армии тоже небольшой затор, от Жигулевской до Нововокзальной улицы. На улице Авроры от Аэродромной до Гагарина плотное движение. Ну, не прям капитально все стоит, но чуть-чуть задержишься. Дальше Эйбин Холлоу и классика Кальвина Харриса Ели Голдинг.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Слушай Радио Рекорд Самара Онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
6: Ну-ну, и чего ты ответил?
5: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
7: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так, на чем мы остановились?
7: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
9: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
10: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
11: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
12: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов.
14: Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазер-тайм, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УБН 103-77-39-87-72-95, город Москва, 0+.
15: Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в «Азавто» при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10.
16: Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
1: Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: там, не знаю, в прошлое, назад, вспоминать, что мы там послушали, например, в этом часе, когда впереди много крутых треков, много розыгрышей, надо смотреть вперед. Но хотя бы для того можно посмотреть назад, чтобы выиграть приятный бонус. По итогам утренних часов периодически спрашиваем тебя, а что мы слушали? Из двух фрагментов нужно было выбрать один верный вариант, отправить ответ в личку телеги либо в личку ВК. И вовремя, кстати, верно ответил у нас Александр. Саша, здравствуй еще раз. На связи.
1: Доброе утро.
0: Да-да-да. Ну, давай сразу зафиксируем, какой ответ правильный был.
1: Ответ номер два.
0: Ты знал наверняка?
1: Да.
0: Да, все, ну тогда, ну хотя даже если бы не знал наверняка, все равно я тебя поздравляю, да, приз достается тебе. Давно ли ты проснулся, скажи? Вот мы в этой игрушке, не просто так все это выясняем.
1: С пяти утра.
0: А с нами ты со скольки?
1: С шести.
0: Целый час на сбор, нормально. Вот, Сань, ну, хорошего тебе тогда вторника, да, я так полагаю, там остановился, за рулем был, и, соответственно, забираешь приз, бонус на работе уже, да, или на работу?
1: Еду еще.
0: Все, хорошей тебе дороги, без пробок, ну, в принципе, их особо нет. Ну и бодримся, естественно, отличным бонусом. Кофе плюс десерт в кафе «Горожане» на набережной, между прочим, там, выходной. Когда угодно можно отправиться, с кем-то отправиться, потому что приглашение на двоих. Идем дальше.
2: Дэнс лето. На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8 часов в Самаре. На всякий случай напомню, как можно нас слушать не в FM-диапазоне. Да, я думаю, ты прекрасно знаешь, но на всякий случай. А вдруг ты еще не открыл для себя онлайн-прослушку самарского рекорда? Мало ли, куда ты отправишься сегодня, где не будет FM, либо ты будешь где-то, а FM там не будет, ты будешь не в FM. Короче, может все что угодно быть. Онлайн-прослушка доступна. Можно слушать с помощью умной колонки. Если ты в Самаре, Алиса, включи рекорд. А можно с помощью радиоплеера. Ну, тут вообще ты можешь далеко зайти. Ну, потому что с помощью радиоплеера Алиса, она ориентируется на то, что в Самаре ты или нет. Она включает тот поток, который вот ты в Самаре, значит, Самара. Вот, и то, даже уже пригороды, уже она считает, что это не Самара, так, на всякий случай. А вот радиоплеер, ты сам устанавливаешь локацию Самарской области, даже будучи, не знаю, за 1000 километров. Вот, и все, ты вместе с Самарским рекордом знаешь, что в Самаре происходит, участвуешь в наших розыгрышах. Ну, это, возможно, на будущее тебе, ну, мало ли, отпуск у тебя скоро. Или как радиоплеер, ссылочка доступна в описании группы ВК, также в одной из закрепленных записей в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. В разделе регионы указывай Самарская область. Вот. Можешь, кстати, скачать приложение, не просто на сайте быть и слушать рекорд. То есть это для детей старше 12 лет. Кстати, и поиграем, и послушаем в ближайшее время по музыке. Давай сначала узнаем, что послушаем. Дипло, новинка.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, вы поймаете волну вдохновения для нового проекта. Используйте ее. Тельцы, разберитесь с делами до обеда, избегайте споров с начальством. Близнецы, обстоятельства резко изменятся, но юмор поможет вам выйти победителем. Раки, дневная суматоха к вечеру обернется неожиданной финансовой выгодой. Львы, усмирите гордыню, и тогда любые сложные переговоры пройдут блестяще. Девы, не тратьте деньги утром, ведь вечером интуиция подскажет верное решение. Весы, вам предстоит решать денежные вопросы, но не верьте первому впечатлению. Скорпионы, вокруг будет хаос, поэтому сознательно замедлите шаг и отдохните. Стрельцы, вы сделаете приятное открытие, если не станете мысленно возвращаться к прошлому. Козероги, дела затормозятся, так что переключите внимание на заботу о себе. Водолеи, вы раскроете чужие секреты, но сначала разберитесь с какой-то утренней рутиной, чтобы потом действительно с головой в эти секреты погрузиться. Рыбы, вы получите важный ответ, если сфокусируетесь строго на одной цели. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, прочитать в ВК. Радио Рекорд Самара.
2: Дэнс лето
0: на рекорде. Yeah!

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.16 в Самаре, и через несколько минут у нас игра H2Ошники. Ну, в принципе, она сейчас уже начинается. Сейчас я расскажу о правилах, ну а через несколько минут вновь расскажу тебе о правилах и уже позвоню потенциальному H2Ошнику. Твоя задача — написать фразу «хочу пить», и если хочешь пить, и не просто пить, а фирменную артезианскую воду рекорда заполучить от бренда «Кристалли». Несколько раз в день ее разыгрываем в эксклюзивных бутылочках, рекордных, таких симпатичных. Мы выбираем одну из заявок, несколько раз в день дозваниваемся, если участник отвечает, он H2Ошник, все, автоматом и забирает воду. Вопрос только, сколько он забирает. Это вот такой деликатный вопрос, хотя ты с ним прекрасно справляешься. Только единственное, что чем ты руководствуешься, когда ты принимаешь то или иное решение, я спрашиваю, все ли ты забираешь, либо часть себе, часть другому. Вот как, да, в тренде в интернете. Ну, и частенько ты делишься. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились участники предыдущие. Сейчас на кону 4 бутылочки. То есть я так говорю, вот вы делитесь. Нет, вот в прошлый раз ничем не поделился, все забрали, поэтому 4 бутылочки на кону. Ну и это можно поделить. Через несколько минут займемся этим.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 23 градуса, по данным Яндекс Погоды, днем до 30. Загрузка дорог оценивается, что по данным сервиса Яндекс карты на 3 балла. Местами затруднения, крупных пробок, заторов особо не наблюдаем. Все относительно свободно. На Новом вокзале от Москвы до Новосадовой, Нурицкого от Красноармейской до Спортивной. Сложности в движении есть. Так, ну, что касается Московского шоссе, то тут все, в принципе, спокойно, даже перед Нововокзальной, ну, тоже, в принципе, свободно. Аврора от Дыбенко до Марис Тареза чуть-чуть задержит себя. Так, Революционная от Подшипников до Москвы. Да, в принципе, все. Будьте аккуратен. Скоро играем в H2Ошников. Ну, а слушаем Альберта Брайт, Wild, Chemical Brothers Go и Джош Павус уже скоро-скоро.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.26 в Самаре. Делаем из вас H2Ошников. Дарим каждому, кто выигрывает, конечно же. Такая маленькая ремарочка. Фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» несколько раз в день. Звоним одному из тех, кто ранее писал заявку. И, собственно, все. Дозваниваемся, если получаешь воду и становишься H2Ошником. Заявку, если ты еще не отправлял, отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Ну, во-первых, неважно, когда ты написал, там, месяц с лишним назад, не знаю, час назад, мы случайно выбираем. Ну, даже не мы, программа. Поэтому шанс равен абсолютно всех. И неважно, куда ты написал, в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо ВК в личные сообщения нашего сообщества. Сообщения все приходят, все заявки приходят в одно окно. Главное, вот оно главное, да, ну, указать номер телефона, чтобы мы могли до тебя дозвониться. Все, дозвонились, вода твоя. Единственное, что надо определиться, сколько это. Вот такой вот маленький нюанс этой игрушки. Всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они, конечно, поделились. И вот ты станешь тем, кто, конечно, поделился, либо все забрал. Тебе решать. Дозваниваемся мы сейчас до Светланы. Да, до Светланы. Последние цифры номера мобильника. 69-89. 69-89. Светлана, мы звоним тебе. Давай, бери трубку. Становись H2Ошницей рекорда и забирай фирменную воду рекорда от бренда «Кристальный». На кону 4 бутылочки. Можно добрать все 4, либо... Ну, сейчас, кстати, я как бы уже Светлане все объясню. Распинаюсь. Хотя можно и потянуть это время-то, да? Пока Светлана не ответит, что-то как-то сразу не отвечает. Напомню, единственное условие – это ответить на звонок. Ну, после того, как ты отправил фразу «хочу пить», естественно. Так, Светлана, ну, давай еще у тебя... Хотел сказать гудок, но он уже прошел. Давай еще один гудок. Ну, мало ли. Нет. Нет? Нет. Ну, нет и нет. Хорошо? Ничего хорошего, кстати, на самом деле. К сожалению, Слана не ответила. Ну, я думаю, что еще будет время. Воды много, лет впереди еще. Может быть, не целое лето, но тем не менее. А все заявки действительно абсолютно. И те, кому мы не дозвонились, и те, кому дозвонились. И, в общем, все-все-все. Пиши фразу «хочу пить», если ты еще не в игре. Ну, а когда следующий эпизод, то мы обязательно предупредим заранее. Так, на всякий случай, ты так прекрасно знаешь, да? Да и, в принципе, мы же никакие пароли в эфире не озвучиваем. Но все равно, чтобы ты был начеку, чтобы мы тебе позвонили, вот, да, и чтобы ты ответил на звонок. Публикуем в телеге в Максе точное время ближайшие игры. Ну, а в ближайшее время, в ближайшую минуту рубрика «Засада» почитает твои сообщения о засадах, где патрули ДПС и сложности на дорогах. Пиши в Максе, в телеге, под специальными постами в комментариях. Мега утро на рекорде.

0: Филизарова в центр города, Красноармейска, Гудок, Кирова после Заводской на выезд, да, из города, Заводской депорт к улице Авроры, под Южным мостом, Сок в город, далее Физкультурный мост, ну, энное количество минут назад сообщение поступило, если вдруг не актуально, напиши об этом, если вдруг актуально, напиши, ну, вообще, в принципе, про любое сообщение, так вот, видишь сообщение, хотел написать то же самое, все равно пиши и обязательно. Олимпийская на Караките, Шелл в центр, Чкалова-Мичурина, санаторий Самарское кольцо, промышленности Роснефть, улица Авроры. Так, еще где сложности какие у нас имеются. Так, мне кажется, я все озвучил уже. Все, что есть у нас, свободы сразу после Краснодонской. Ну да, было. Было уже. Озвучивал, обновляю. Смотрим, что еще имеется. В личке, телеге, в личке ВК. И, естественно, под постами засада. Так, на мехзаводе пост, машина. Угу. Ну, все, наверное, да, потому что я вот смотрю, реально все озвучил, что-то как-то быстро прям галопом. Так, ну, Олимпийская овощебаза, да, другими словами, тоже было сообщение, озвучил. Ну, отлично, отлично. Если будут новые данные, в телеге, Макс, пиши вообще, в принципе, что происходит на дорогах, сообщай нам, на что нужно автолюбителям обратить внимание. И, в принципе, опять-таки, да, для новостного контента твоего, вдруг очевидцем чего-то стал, есть личка телеги. Пиши туда, либо в личку ВК. Далее у нас Sony Fudera уже прям буквально вот-вот. Pulse Driver и классика в новом виде It's a Fine Day и рубрика Trash Party.
1: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
6: Только второй.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8 комплектация актив 2020.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
16: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
18: Я вышел на стабильный доход. Заранее.

0: выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Рекорд.

0: Мега утро на рекорде. Трэш пати.
1: Странности сейчас будут звучать в эфире. Да, рубрика «Трэш-пати» начинается, в которой мы можем поставить все, что угодно, даже такое, что вот сегодня сейчас я включу. Разные композиции, иногда вообще совершенно непонятные. Вот. Но, может быть, у тебя какие-то понимания будут внутри, ощущения и чувства вообще. Может быть, ты ответишь на вопрос «Зачем?». Слушаем сейчас еще один неформат. Я напомню, да, здесь неформат. Иногда около формат. Но так или иначе, какие-то изюминки есть в тех композициях, которые мы включаем. Некоторые тебя радуют, некоторые раздражают, некоторые вызывают недоумение. Что сегодня вызовет у тебя, какие ощущения? Я надеюсь, ты поделишься. Пиши в личку в телеге, в личку ВК. Просто смайлики, просто нравится, не нравится. Но мне кажется, сегодня этого мало будет. Сегодня нужно что-то другое написать и нужно успеть, потому что тема яркая, но короткая. Вот успей определиться своими эмоциями, напиши что-то коротко, там, я не знаю. Я почитаю все в конце этого трека. Это прям произойдет буквально через полторы минутки. Ну и мотивация дослушать до конца, даже эту минуту сегодня, возможно, проблема будет с этим, чтобы не убавить. Задаю вопрос. Возможно, да, по композиции. Я, правда, не знаю, что здесь спрашивать. Сейчас нужно будет. И задарю вкуснейшую ароматную пиццу. Поехали, трэш-пати на рекорде.

0: Так, ну, первый шок прошел. Пишем комментарии. Я пока думаю, что спрашивать тебя по этому треку.
1: Это трэш-пати на рекорде.

0: Смайлики смеешься. Я надеюсь, вы понимаете, да, что это рубрика «Трэш-пати». 10 раз об этом сказал. Какая прекрасная история. Да-да-да. Кошачья неделя на рекорде. Да-да. Кстати, вчера тоже песню от кота мы слушали. Ну и вчера же, кстати, эту композицию прислали в личку. Типа, да, продолжение темы кошек, поставьте ее. Спасибо большое, кстати, что присылаете свои варианты для «Трэш-пати». Их много. Не все удается поставить. Ну, рано или поздно что-то будет звучать. Мы тут как бы слушаем все вместе, потом вас заставляем тоже слушать. Ярко, круто и бодро. Сообщение от Ларисы пришло. Очень интересно. К чему эта композиция? Зачем автор ее придумал? Ну, может быть, что-то да, что-то навеяло. Так, огонечки и смайлики такие, типа, в шоковом состоянии или, не знаю, взрыв мозга тоже в большом количестве приходит. Я разобрал только одно слово в этой композиции, пишет Денис. Денис, по-моему, там больше ничего и не было, поэтому мне и нечего спрашивать практически про рубрику «Трэш-пати». Давай так, проверим, выдержал ли ты минуту. Мы так периодически делаем. Просто напиши слово «трэш» в личку телеги либо в личку ВК. Значит, все, ты отметился, значит, ты дослушал. И сороковому отдам приглашение на вкуснейшую ароматную пиццу. Итак, слово «трэш» пиши в личку телеги. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Публичку ВК. Все, кстати, все. Выдыхаем. Рубрика «Трэш-пати» завершилась на сегодня.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, сообщение продолжается. Собственно, не только со словом «трэш» я смотрю. Рассказываю о погоде. Плюс 24 в Самаре по данным Яндекс. Погода днем до 30. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карта на 4 балла. Местами затруднения. Ближайшие часы она сохранится. Ну, вот такая загрузка, да, сохранится, такой уровень. Заводское от Кирова до Кабельной у нас сейчас притормаживает. До 10 минут как бы занимает проезд. Сложности на Сайдкарме от Карл Марса до Московского шоссе тоже до 10 минут. На улице Аврора от Марии Торрес до Дыбенко и в обратно плотное движение. Революционная от Подшипниковой до Московского шоссе. На Московском шоссе от Жигулевской до Нововокзальной, от Губанова до Нововокзальной, на Нововокзальной от Карл Марса до Старозагора и между Москвой и Новосадовой.
2: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: За трек шел минуту с небольшим. Так, на самом деле, не за эту минуту ты присылаешь треки, сообщения, а до сих пор они вот приходят. В том числе и приходит сообщение со словом трэш, потому что там нечем было спрашивать по тексту. Песню про кошек мы слушали. Много раз слово кошки повторялось. Ну, сколько раз мы уж не стали спрашивать тебя, это слово повторялось. Просто надо было отметить, что ты дослушал до конца и слово трэш написать нам. Так, много написали. 40-му отдам бонус. 40-м стал у нас так, Илья, последняя цифра номера мобильника 2199. 2199, Илюх, поздравляю тебя. И вкуснейшая ароматная пицца достается тебе. Остальные не грустим, впереди другие игрушки. Много возможностей что-то забрать, что-то выиграть. Ну а трек с трэш-пати, если что, в наших Макс и Телеграм-каналах и в группе ВК. И по хэштегу трэш-пати можешь найти предыдущие выпуски.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля. Новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 9:02 в Самаре. Напоминайте про наши, хотел сказать, две летних игры. Да, так, как хотел, так и скажу, да. Про наши две летние игры. Просто у нас розыгрыш достаточно много, особенно утром. Тут и на кофе приглашаем, и вкусностями угощаем, в кино зовем. Но есть две особенные истории, да, которые с нами, знаете, не каждый день. Ну, во-первых, игрушка «Аж два ошники». Ну, казалось бы, складывается впечатление, что она с нами каждый день, несколько раз в день и вечно. Но потому что мы много артезианской воды рекорда разыгрываем от бренда «Кристальная». Но это только летом, это летняя тема. Но я уж молчу про самокат вместе с Кубышкой железной дорогой. Разыгрываем этот крутой подарок. Ну и другие приятности, другие приятные бонусы в нашей специальной игре в преддверии Дня железнодорожника. Кстати, об этой игре чуть-чуть попозже подробнее расскажу, потому что будем уже скоро играть. Ну а слушать все будем скоро Карлиту и Софи Тайгер. Новую работу.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9:10. Прогноз астрологов Овны. Поймайте волну вдохновения для нового проекта. Это вполне реально. Вечером отключите телефон. Тельцы, разберитесь с делами до обеда. Избегайте споров с начальством. Близнецы, обстоятельства резко изменятся, но юмор поможет вам выйти победителем. Раки, дневная суматоха к вечеру обернется неожиданной финансовой выгодой. Львы, усмирите гордыню, и тогда любые сложные переговоры пройдут блестяще. Девы, не тратьте деньги утром, ведь вечером интуиция подскажет верное решение, да? Как примените, да, на что пустите весы, и вам предстоит решать денежные вопросы, но не верьте первому впечатлению. Скорпионы, вокруг будет хаос, поэтому сознательно замедлите шаг и отдохните. Стрельцы, сделайте приятное открытие сегодня, если не станете мысленно возвращаться к прошлому. Козероги, дела затормозятся, так что переключите внимание на заботу о себе. Водолеи, вы раскроете чужие секреты, но вот что с ними делать, разберитесь пока что с утренней рутиной, а потом подумайте. Рыбы, вы получите важный ответ, если сфокусируетесь строго на одной цели. Гороскоп в группе ВК в текстовом виде, а в Максе и в Телеге можно его переслушать, там в аудиоформате. Ну, а еще мы с тобой общаемся, мы сегодня выясняем, какой сериал ты пересматривал в последний раз. Предысторию, почему решили об этом спросить, расскажу прям чуть-чуть попозже. Пока что можешь уже заходить и писать в личку телеги, либо в личку ВК, но лучше прямо у всех на виду в Телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара. Я буду озвучивать уже скоро.
0: Рекорд Дэнс Лето.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: Так, 9.17 в Самаре, несколько твоих сообщений почитаю, уже начали приходить. Тут еще, кажется, до того, как опрос вывесили в телеге Максе, уже в личку писали, что его раньше немножечко озвучил, чем мы его опубликовали. До этого вот сообщение от Лены поступило: не завидуем. Лена такая пишет: у меня сегодня первый день отпуска, посвящу его пересмотру сериалов. Каких именно, она не уточнила. Вот я решил спросить тебя, даже не то, чтобы ты там смотришь сейчас, а что в последний раз именно пересматривал. То есть сериал, который ты уже как-то смотрел и почему-то решил пересмотреть. Ну, это значит, такой знак качества, да, от тебя. Рассказывай в телеге Макси в комментариях, либо в личку телеги, в личку ВК, какой сериал ты пересматривал в последний раз, может быть, сейчас пересматриваешь. Сразу несколько сообщений. Тут Света написала, Даша, Антон пишет, отчаянные домохозяйки. Антон пишет, с женой, это уточнение очень важное, конечно же. Из недавнего подряд практически сначала один смотрел, потом с женой Old School. Наш, да, сериал? Пару серий поностальгировал, пересматривал Lost, остаться в живых. Еще что? Здесь фильмы. Нет, фильмы не, надо сериалы. Пиши. Я вот сейчас из лички читал сообщение, тоже в телеге Макси под опросом пишу, чтобы другие тоже могли посмотреть, прочитать, написать, и в итоге даже пересмотреть эти самые сериалы, либо посмотреть, может быть, впервые.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем 29. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 4 балла. Местами затруднения. В ближайшие 6 часов такая загруженность останется. Сейчас у нас Южный мост немножко тормозит в город. Улица Авроры, немножко от Марии Старес до Аэродромной. Сложность Революционной от Подшипниковой до Московского шоссе. Но на Московском надо отметить, практически от 22-го подъезда до Нового вокзала мы тормозим. Нового вокзала от Москвы до Новосадовой. Олимпийская Карл Маркса перед Ракитой, а Ракита от Олимпийской до Карла Маркса.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:27 на часах в Самарском аэропорту. После ракетной опасности долгих задержек самолетов не наблюдается. Следует из онлайн-табло. Напомним, режим рано утром действовал около часа. На этот же период закрывался и сам Курумыч. На Красноармейской полностью убрали трамвайные пути. В Самаре завершили демонтаж на участке от Гибалова до Спортивной. Ремонт инфраструктуры планируют завершить до 4 августа. Крылья Советов бесплатно достать болельщиков на матч РПЛ с московским «Динамо» 25 июля. Отправление автобусов накануне, после 6 вечера, точное время уточнится. Заявки на места принимаются до утра среды, то есть сутки еще есть. Приоритет обладателям абонементов. Несовершеннолетние допускаются только с родителями. Ну а возврат в Самару сразу после игры. Еще больше новостей круглосуточно для тебя в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторус».
5: Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
6: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.com.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
10: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
12: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат» 6+.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet. Tenet легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
17: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
19: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет. Рекорд.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9.46 в Самаре. Все это действие происходит в преддверии Дня железнодорожника, где мы определим имя самокатчика. Но в ближайшие минуты мы определим имя претендента на этот самокат, ну и обладателя приятного подарка от Рекорда. Несколько раз в день устраиваем розыгрыши. Здесь все смешалось. Самокаты, электрички. Спрашиваем тебя, куда на самокате можно поехать от конкретной станции железнодорожной. Ну, куда угодно можно ехать. Главное, чтобы заряда хватило. Но ближайшую локацию выбираем из трех предложенных вариантов. Подсказки в телеге в Максе. Там можно потренироваться, узнать правильные ответы на вопросы, которые потом звучат в эфире. Вот в эфире отвечай на вопрос, получай приятный бонус и проходи финал. Финал 2 числа на празднике в честь Дня железнодорожника стадиона Самара-Арена. Несколько часов активностей, конкурсов, подарков, квестов, музыки крутой, мероприятий без разных ограничений. Ну, розыгрыш для детей старше 12 лет. Сейчас отправляй слово, давай поехали, просто напиши в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, сообщение тебе приходит в одно окно, главное оказаться 40-м и главное указать номер телефона, чтобы могли тебе позвонить. Итак, слово поехали, пиши в личку телеги, либо в личку ВК, жду 40-го, поиграем уже вот-вот.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и пару слов буквально от синоптиков. В данный момент около 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды днем до 30. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты так же, как и полчаса назад, как и час назад, и полтора часа назад, на 4 балла. И в ближайшие 6 часов она такой же вот и останется. Местами затруднений на Московском шоссе от Кирова до Нововокзальной до 10 минут занимает проезд. Ну, с другой стороны, от Жигулевской тоже небольшой затор. На Нововокзальной от Мирной до Старозагоры, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной сложности небольшие. На Ракитовском шоссе перед Олимпийской начинается и до Карла Маркса продолжается. Карла Маркса, Олимпийская перед Ракитовским шоссе тоже ненадолго тебя задержит.
2: Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. 14.00 на рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге. Мы в самом разгаре рабочего дня, и я хочу вам пожелать, чтобы вы классно сегодня провели этот день и этот вечер вместе с нами. Для этого мы, собственно, существуем, работаем и находим самую интересную, на наш взгляд, электронную танцевальную музыку со всего мира. И в этом часе, конечно же, у нас будет очень много новинок, а некоторых из них расскажу прямо сейчас. Вот что мы с вами будем слушать из самого вкусного и интересного. Аниме и Джоджи, Beautiful Record Mix. Арджи и Пола Кенфольд, Resurrection Record

0: Один из последних синглов от Тиеста «Beautiful Places» — «Record Mix». А прямо сейчас Эйв, «Meet Me in the Dark». И это рекорд «Дэнс Лето».
1: «Дэнс Лето»
2: на рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Ей не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: У тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотим. Вот, смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире. А следующий трек для двух влюбленных диплодогов.
1: Диплодоги любви.
2: Я бы закрыли через месяц. Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через

0: Рекорд. Новости.
1: Катар, Египет, Пакистан и другие посредники предложили США и Ирану установить 10-дневное прекращение огня, сообщает Axios со ссылкой на два региональных источника. По данным американских чиновников, администрация Трампа изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые могут закрыть дипломатическое окно. Власти Германии не предпринимали шагов для налаживания связей с Москвой, заявил Песков. Ранее источник The Times сообщил, что в Берлине произошел сдвиг настроения в отношении переговоров с Россией и реализуется несколько инициатив по открытию каналов связи. Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев уверен, что спортивный арбитражный суд уже принял решение по иску российских биатлонистов к Международному союзу биатлонистов. По его мнению, вердикт может оказаться положительным для России, а официально его озвучат ближе к сентябрю, во время Конгресса Международного союза биатлонистов. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

Эфир максимально летние, танцевальные, свежие хиты, но, кстати, и не только новинки. Мы еще и вспоминаем про летние хиты разных лет. В общем, у нас впереди будет как минимум несколько часов очень классного, насыщенного эфира. Порадуем вас с теми треками, которые давно у нас не звучали. Ну и, конечно, этот час не обойдется без новинок.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: Депутаты предложили запретить заочно осужденным россиянам использовать мобильные приложения и сайты банков, следует из поправок к законопроекту об ограничениях в отношении таких лиц. Речь идет о релокантах, осужденных за участие в нежелательной организации, нарушение порядка деятельности иноагента и другие правонарушения. Соответствующими ограничениями будет заниматься Минюст. Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store, заявили в пресс-службе ведомства. Российские пользователи в последние дни жалуются на сбои в работе магазина приложений. По данным СБОИ РФ, на работу App Store пожаловались 362 раза. А по информации Down Detector, на проблемы с доступом к магазину приложений за сутки поступило 96 жалоб. Криштиану Роналду лайкнул видео с теорией заговора о помощи Аргентине на чемпионате мира. В ролике испанского телешоу утверждается, что сборная Лионеля Месси не дошла бы до полуфинала без поддержки со стороны FIFA. Лайк Роналду быстро привлек внимание болельщиков. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Дэнс лето
0: на рекорде. Лето.

0: Record.
1: Dance
0: Radio.
2: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И в ближайшие 60 минут я буду здесь вместе с вами на страже вашего хорошего настроения. Далее у нас в эфире будет Кристина. Она тоже, я думаю, вам каких-нибудь приятностей наговорит. Ну, а я же хочу вам пожелать, чтобы вы классно провели сегодняшний вечер с позитивными эмоциями, в таком приятном расположении духа и, разумеется, в бодром танцевальном ритме, который мы здесь круглосуточно вам раздаем для того, чтобы ваша жизнь была на правильных, позитивных, танцевальных вибрациях. В общем, я вас всех крепко обнимаю, и пусть у вас у всех все будет хорошо. Ну и расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами для улучшения нашего настроения в ближайшем часе. Это будут Хьюгель, Френч Монтана и Дэвид Гетта. Шайн, Рекорд Микс. Иман Бек и София Рейс, Not You, Record Mix.

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
9: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбола. Футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 103-77-39-87-72-95. Город Москва. 0+.
10: Кроссовер Tenet T4L. Размер большой. Цена компактная. Сегодня и завтра в «Азавто» при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10.
11: Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
12: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
13: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
15: Телефон.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия может изменить некоторые положения 21-го пакета санкций против России из-за возражений Греции, сообщили источники Политико. Афины не уверены, что запрет на транспортировку СПГ нанесет России значительно больший ущерб, чем Греции, и не откроет путь конкурентам из третьих стран, отметил один из них. Лионель Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины. По данным СМИ, о своем решении капитан сообщил партнерам сразу после финала чемпионата мира. За национальную команду он провел 207 матчей, забил 125 голов и выиграл чемпионат мира 2022. Внуково войдет в число совладельцев Домодедово. Аэропорт выкупит 25% компании «Перспектива», которая в январе приобрела группу Домодедово «Урос имущество» за 66 миллиардов рублей, пишет РБК. Стоимость сделки составит 16,5 миллиардов рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vamprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаю, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Ей не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: За тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотим. Вот смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире. А следующий трек для двух влюбленных детей.

0: подогом.
1: Не поехали. Подоги любви. Я бы закрыли через месяц.
2: Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через час бы закрыли.
3: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: Итак, давай посмотрим, что у нас на улице. Сейчас в Самаре плюс 31 градус, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет тоже тепло, до плюс 20, также без осадков. Но завтра днем вновь до плюс 30 и малооблачно. На дорогах города уже 6 баллов, движение затруднено по данным сервиса Яндекс.Карты. На 2 балла за минувший час окружность дорог все-таки увеличилась. На Мичурина простоишь от Полевой до Масленникова 15 минут, на Коммунистической немного притормозишь от Маяковского до Дачной, а также на Коммунистической и Огибалова от Владимирской до Красноармейской. Тоже минут 12 потратишь. Но вокзальная стопорится от Московского до Новосадовой, Московская от Кирова до Нововокзальной и на Уральской еще 10 минут от АЗС до Южного шоссе.
5: Спонсор программы ООО «Самара-Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Рекорд. Реклама.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте RussiaRunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0 плюс.
9: Обычный день, если ты не в Супре.
10: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
12: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
13: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
14: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, у меня опять, как всегда, есть для вас новость из нашего телеграм-канала. Замечу, что эту новость по традиции нашел наш очень красивый СММщик, который ведет наш канал, Зумер. Между прочим, вы поймете, почему я делаю на этом акцент. Итак, новость, исследование, 90% зумерш готовы встречаться только с папиками. Молодые девушки отказываются от карьеры и образования, рассматривая отношения исключительно с точки зрения финансовой выгоды. Причина простая, это экономический кризис, потому что вкладываться в обучение, в профессию слишком уж затратно. Все силы уходят, энергия, время, а годы идут, как говорится. Друзья, я считаю, что это не встречаться с папиками. Это построение своего рода бизнеса, мне лично кажется. А как думаете вы? Заглядывайте в наше мобильное приложение «Радио Рекорд» и вообще рассказывайте, как вы все ухитряетесь совмещать личную жизнь и карьеру. Наверняка у большинства из вас получается. Вот, пишите, пишите обязательно. Пока пишите, я вам расскажу о музыке, которая прозвучит уже в этом часе. Это Сэм Фелт и свежая работа «Keep on Rising».

0: еще Diplo и Two Steppin'. Прямо сейчас Эйв и Meet Me in the Dark. И все это рекорд Dance Летом.
1: Dance Лето.
2: На рекорде.

0: Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: «Амода» и «Джейку». Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87.
5: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
9: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
11: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
12: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
13: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
14: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие — благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
15: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар. Поздравляю от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Верховный суд России разрешил водителям не показывать инспекторам бумажную копию электронного полиса ОСАГО. Суд постановил, что сотрудники госавтоинспекции должны самостоятельно проверять наличие страховки через электронные базы данных. Возить с собой распечатку электронного полиса больше не требуется. В компании Армении получили право на поставки рыбы и рыбной продукции в Евросоюз, заявил министр экономики страны. По его словам, Армения приняла соответствующие процедуры для экспорта, а из Евросоюза получены все необходимые разрешения. Ранее Россия полностью приостановила импорт рыбной продукции из Армении. Лионель Месси впервые прокомментировал поражение Аргентины в финале чемпионата мира. Футболист признался, что боль от поражения невыносима, но подчеркнул, что гордится командой, дважды подряд вышедшей в финал. Также Месси поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравил сборную Испании с чемпионством. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
10: Только второй.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: 31 градус и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня до плюс 20 будет, также облачно с прояснениями, но завтра днем вновь разогреет до плюс 31 и будет малооблачно. На дорогах города сейчас 5 баллов, движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. На Мичурино на 20 минут притормозишь от Полевой до Масленникова, на Садовая стопорится от Челюскинцев до Ярошевского, Коммунистическая от Маяковского до Дачной, на Москве 10-минутка собралась от Кирова до Нововокзальной и вторая от Панова до 4-го проезда. Ну а также на Лесной 10 минут будешь двигаться от Осипенко до Полевой. И пока ты добираешься до дома, вновь напомню тебе, что в преддверии Дня железнодорожника мы совместно с Куйбышевской железной дорогой дарим крутой электросамокат, и он может достаться именно тебе. Ну а чтобы участвовать в нашей игрушке, нужно по призову ведущего попасть в эфир. Здесь уже мы озвучим тебе станцию, и нужно тебе ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Главное — выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. За правильный ответ получай приз. Это могут быть билеты в кино или же на колесо обозрения, ну а может быть, мы придумаем еще что-то интересное. Ну а также лови проходочку в финал. А кому достанется самокат, мы определим на празднике в честь Дня железнодорожника среди всех финалистов. И пройдет этот праздник 2 августа у стадиона «Самара-Арена». И там же будет клевый праздник с огромным количеством активностей и розыгрышей. Так что обязательно туда приходи, будем тебя ждать. И все это для детей старше 12 лет. А из музыки далее слушаем с тобой Кельвин Харрис, «Satisfy», а также будет Альберт Брайт.
1: Спонсор программы ООО «Самара-Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: Рекорд. Реклама.
3: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
4: Прорвемся.
3: Грязное стекло и фары?
4: Ерунда.
3: Гололед?
4: Выкрутимся.
5: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
9: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
11: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? В Супре так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
12: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
13: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
14: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Ах, какой сегодня вечер выдался, Анна. Скучали мы с тобой по теплым летним дням, без дождя которые. И наконец-то дождались. Сегодня жара 32 градуса была в городе. Завтра плюс-минус будет аналогичная погода. А это значит, что смело вооружаемся питьевой водой и го гулять. Кстати, если ты H2Oшник рекорда и у тебя есть бутылочка нашей фирменной артезианской от бренда «Кристальная», то улыбки и прикольные знакомства тебе гарантированы. Проверено. Все 100% обратят внимание на твою бутылочку воды. Но если у тебя еще таковой нет, так в этом часе может появиться. У тебя есть все шансы. Еще совсем скоро сможешь стать финалистом розыгрыша электросамоката. Не пропускай подробности в наших соцсетях, ну а также в эфире, слушай внимательно. И пробежимся с тобой по музыке. В этом часе будет хит этого лета «By India» Шаде. Появится Offenbach «Miles Away». Мы слышим клевую переделку «Everybody's Free» от Motive. А также будет «Don Diablo» «Go Home with a Stranger». Ну а сейчас скачаем с тобой под крутую работу Хьюгеля энд Имаэля Энджела «Moving to the Sun» на первый танцевальный. Меня зовут Наташа Марко, желаю тебе крутого вечера, и это рекорд «Dance Лето».

0: H2Oшники на рекорде.
1: Ну а чтобы этот вечер стал еще прекраснее, давай мы порадуем тебя прикольными игрушками и клевыми призами. Уже через пару минут вновь разыграем бутылочки нашей фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Ну а чтобы участвовать в этой летней игрушке, отправляй заявку на игру. А именно пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же пиши в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно указывай свой номер телефона. Ну а по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если дозвонились до тебя, тогда нужно тебе решить всего-навсего забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Все очень даже просто. Изначально всегда, как ты знаешь, у нас 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а если вдруг ты что-то подзабыл или упустил какую-то информацию, то посмотреть ее можешь в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. И там же пишем о том, сколько литров у нас накопилось нашей артезианской воды от бренда «Кристальная». Ну а пока можешь заглянуть туда, освежить в памяти правила, и через несколько минут уже можем позвонить именно тебе.
2: Рекорд. Реклама.
3: Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять.
4: olvi-azs.ru.
3: Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в «Азавто» при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10.
4: Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
5: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
7: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
9: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте УЗИ.самара.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
11: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
12: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
13: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей.
14: УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. Нарклюз.
15: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212 99 Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.
18: Dance. Dance лето
19: на рекорде. Yeah.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Пришло время нашего освежающего летнего розыгрыша, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» и стать, конечно же, H2Ошником рекорда. Играем мы все лето, но для участия тебе нужно отправить фразу «хочу пить» и обязательно указать свой номер телефона. Отправить это все нужно в личку телеграм-канала или же группы нашей ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда ты написал и куда, главное, еще раз повторюсь, укажи свой номер телефона. Подробности и информация о накопленных литрах смотри в телеграм и в Максе «Радио Рекорд Самара». И еще разочек напомню тебе правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если набрали тебя, тогда тебе остается всего-навсего решить. Забрать все накопленные бутылочки или же три оставляешь себе, а остальным делишься со следующим участником. Изначально всегда у нас на кону 4 бутылочки и плюсуется то, что остается от предыдущей игры. И сейчас у нас как раз-таки такой... Как раз такая игра, когда 4 бутылочки нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» на кону. И звоним мы сейчас Алексу. Алексу, номер телефона его оканчивается на 2925. Интересно, Алекс сейчас заберет все 4 бутылочки или же заберет 3, ну, одну оставит на следующий розыгрыш кому-то, следующему какому-то участнику нашему, который уже будет играть завтра, в завтрашней утренней игре. Итак, Алекс, кстати, нужно спросить у него, это Александр или Алексей? Может быть, какие-то вариации еще, конечно же, есть. Алло, Алекс, привет! Это Радио Рекорд, тебя беспокоит, привет. Ты в прямом эфире. Скажи, пожалуйста, ты Александр или Алексей?
2: Александр.
1: Александр. Саш, ну что, давай тогда с тобой решать, что делать с водой, которая уже твоя. И с этим мы, конечно же, тебя поздравляем. Сейчас у нас на кону...
2: Очень жарко, как раз вам не очень нужна эта пробка.
1: Очень жарко, очень. Ну, что-то мне подсказывает, что ты заберешь всю воду. Но не знаю, все-таки выбор остается за тобой. Итак, у нас 4 бутылочки на кону. Можешь забрать все, а можешь забрать 3 и одну оставить на следующий розыгрыш. Твое решение?
2: Ладно, я тоже такому же стоящему в пробке одну.
1: Ага. Ага, и все-таки ты поделился. Ну, красавчик. Красавчик, 3 тогда бутылочки нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» ты забираешь. С этим я тебя поздравляю. Не мучайся с жаждой.
2: Спасибо.
1: Приходи к нам на рекорд и обязательно забирай свои бутылочки. Ну и, конечно же, крутого тебе вечера, отличного настроения. А кто также хочет заполучить нашу водичку артезианскую от бренда «Кристальная», обязательно пиши фразу «хочу пить» номером телефона в личку нашего телеграм-канала или же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И, конечно, обязательно подписывайся на наш информ-канал, и там вся инфа еще разочек есть.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области возможен отпуск топлива по госномерам. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил изучить опыт других регионов и выработать решение по стабилизации ситуации, включая адресную поддержку и контроль доступности горючего, а также варианты продажи бензина и дизеля по государственным регистрационным номерам автомобилей. Три самарских пляжа не прошли проверку Роспотребнадзора. С 14 по 21 июля на 6 локациях региона выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям. В том числе первая и вторая очереди набережной реки Волга в Самаре и пляж в районе загородного парка. Сегодня на дорогах Самарской области проходят масштабные рейды с максимальным участием ГИБДД. Инспекторы сосредоточатся на предотвращении аварийных нарушений правил дорожного движения водителями мотоциклов, пресечении управления транспортными средствами несовершеннолетними и выявлении нелегального тонирования стекол. Еще больше оперативной и важной информации смотри в наших информационных каналах, в Телеграм и в Максе, Радио Рекорд Самара. И все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте Muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
6: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
11: В ленте.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Такой новенький, красивый, быстрый, удобный электросамокат может достаться именно тебе. В преддверии Дня железнодорожника участвуй в нашем розыгрыше от Радио Рекорд Самара и Куйбышевской железной дороги. Что нужно сделать? Попасть в эфир, где мы озвучим тебе станцию. Ну и нужно ответить, какой из предложенных вариантов ближайшее место, до которого можно доехать на самокате. Подсказки, естественно, мы даем тебе в эфире. Несколько вариантов ответов будет. Ну а также в телеге и Максим тоже можешь посмотреть наши опросы к этому розыгрышу. Если отвечаешь правильно, то получаешь приз. Билеты в кино или на колесо обозрения, или, может быть, еще что-то. И, конечно же, проходишь финал. Ну а он состоится уже на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа у стадиона «Самара-Арена». И именно там мы определим имя счастливого обладателя новенького электросамоката. Мероприятие планируется масштабное, так что обязательно приходи. Участвуй там в различных активностях и розыгрышах. Все это для детей старше 12 лет. Ну а прямо сейчас давай уже играть и для участия отправляй слово «станция». Давай прям так вот. Слово «станция» в личные сообщения телеграм-канала или личные сообщения нашей группы ВКонтакте. Обязательно указывай номер своего телефона, и если будешь 40-м, то встречаемся с тобой в эфире. В этот раз подарю приглашение на колесо обозрения и напомню, что для того, чтобы попасть в игру, нужно прислать слово «станция» и свой номер телефона в личку телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: И давай пробежимся с тобой по актуальному. В Самаре сейчас плюс 29 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет до плюс 20, завтра днем так же, как и сегодня, до плюс 31 и малооблачно. Прекрасный день, чтобы насладиться Волгой и пляжем, если только ты не будешь на работе в это время. На дорогах города уже 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Нововокзальной 10-минутка сохраняется от Московского до Новосадовой. Московская тормозит от Революционной до 4-го проезда. Георгия Дмитрова от Молодежной до Московского и на Лесной 5-минутка еще от Осипенко до Полевой. Из музыки ждали. Будем слушать с тобой любимый трек «Шаде», а также будет «Rudimental» и «Калит». И жду, напомню, твоей заявки на игру «Слово станция» в личку телеграм-канала или же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покажется.

0: Горятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
1: Рекорд. Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступно на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
5: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезни. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
7: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
8: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
9: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Дэнс лето!
1: На рекорде.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Итак, пришло время вновь определить следующего финалиста крутого розыгрыша электросамоката от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. Ну а чтобы стать обладателем этого крутого транспортного средства, тебе нужно попасть в эфир по призыву ведущего и ответить, в какую ближайшую точку из предложенных нами можно добраться на самокате, если ехать от озвученной станции. Если отвечаешь правильно, то забираешь приз, а также становишься финалистом нашего розыгрыша. Определять нового самокатчика мы будем на дне железнодорожника, который пройдет 2 августа на мероприятии у стадиона «Самара-Арена». Крутое мероприятие будет с кучей активностей, так что обязательно приходи. Ну а в этом розыгрыше я задарю билеты на колесо обозрения и проходочку в финал розыгрыша электросамоката. Наш призыв уже прозвучал несколько минут назад. Нужно было прислать слово «станция» в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И 40-м у нас оказался Роман, ты тут?
2: Да, всем добрый вечер.
1: Привет, привет, Ром. Так, ну что, рассказывай, ты вообще на электричках, на самокатах, ты катаешься? Вообще любишь это дело?
2: На электричках, на самокатах еще ни разу не катался, а на электричках давно не катался.
1: Серьезно? Да ты что? Ну вот ты представляешь, как будет круто, если ты сейчас прямо станешь финалистом 2 августа, заработаешь себе крутой электросамокат и прям первый раз сразу же покатишься. Ну круто же, правда?
2: Да.
1: Ну все, отлично. Так, давай бодрее. Ты готов?
2: Да.
1: Ну что, погнали.
3: Уважаемые участники, будьте взаимовежливы, но не уступайте место в финале другим. Ответьте на вопрос и займите его сами.
1: Итак, давай-ка мы с тобой послушаем, какая же станция это у нас сейчас в игре. Какое место ближе к станции Волжский? Вот такая вот станция Волжский существует. Итак, три варианта ответа даем мы тебе, конечно же, чтобы было чуть-чуть полегче. Это аэропорт Курумыч, это Алексеевка или же ЖД вокзал? Ром? Что-что?
2: Волжский.
1: Волжский. Аэропорт Курумыч, Алексеевка или же ЖД вокзал?
2: Это, наверное, так, Волжский, Курумыч.
1: Алексеевка,
2: ну, ЖД вокзал. Наверное, не ЖД вокзал.
1: Ну, конечно же, молодец. Там трамвайных путей, ну, хотя, может быть, да, почему нет ЖД вокзал. Ну, не знаю, не могу тебе сказать. Ну, давай, на счет три. Аэропорт Курумыч, Алексеевка или ЖД вокзал? Раз, два.
2: Давайте, наверное, Курумыч.
1: Курумыч. Ну все, долго ты думал, не дам я тебе возможности передумать. Давай послушаем, что же у нас в итоге получилось с тобой.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Праздничная. Не забудьте вам выходить. Не забывайте свой подарок.
1: Ну, молодец, круто. Долго ты думал, обмозговывал все это. Ну, конечно же, к Волжскому ближе. Аэропорт Курумыч, молодец. Напоминаю, что ты прямо сейчас получаешь приз, именно билеты на колесо обозрения. Ну, а также становишься финалистом розыгрыша электросамоката от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. Ты где-то сейчас, видимо, отдыхаешь, у тебя там такие прекрасные звуки летние, ребячьи, детишечки. Да?
2: Да.
1: Ну, класс. Слушай, ну, 2 августа мы тебя обязательно ждем на празднике на дне железнодорожника у стадиона «Самара-Арена». Обязательно будешь там, хорошо?
2: Да, хорошо, обязательно буду.
1: Все, мы тебе еще разочек об этом напомним, конечно же, отличного тебе настроения, клевого отдыха. Ну, а когда следующий розыгрыш состоится, и подсказочки тоже небольшие имеются у нас в информационных каналах, в Телеграм и в Максе, Радио Рекорд Самара, обязательно подписывайся.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, хочу вам напомнить, что главное трансовое событие страны от Рекорда, фестиваль «Трансмиссия», возвращается к нам с новой постановкой «Портал». Вот такой эпизод «Портал». Три иностранных артиста — это Ронский, Спит, Ален Уотс, Рэм, ну и, конечно, российские звезды транс-музыки будут все, и мы, и вы, и я. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия», «Портал» и, внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте Радио Рекорд 18+. В этом чате у нас Девак и Slow Down, свежая вообще работа. Еще впереди Соловый, Обла.ком.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаю, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Тебе не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: У тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотите. Вот, смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире. А следующий трек для двух влюбленных диплодогов. Диплодоги.
1: Я бы закрыли через месяц.
2: Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через час бы закрыли.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
3: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на Рекорде. Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Пап, снег.
6: Погода портится.
5: Почему мы так медленно едем?
6: Чтоб не попасть в аварию.
5: В кино опоздаем.
6: Выберем другое.
5: Не хочу другое.
6: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
5: Пап, давай помедленнее.
7: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
9: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег – доступно на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
11: Обычный день. Если ты не супри.
12: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
13: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
14: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
16: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
17: Дэнс-лето. На Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Депутаты предложили запретить заочно осужденным россиянам использовать мобильные приложения и сайты банков, следует из поправок к законопроекту об ограничениях в отношении таких лиц. Речь идет о релокантах, осужденных за участие в нежелательной организации, нарушение порядка деятельности иноагента и другие правонарушения. Соответствующими ограничениями будет заниматься Минюст. Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store, заявили в пресс-службе ведомства. Российские пользователи в последние дни жалуются на сбои в работе магазина приложений. По данным СБОИ РФ, на работу App Store пожаловались 362 раза. А по информации Down Detector, на проблемы с доступом к магазину приложений за сутки поступило 96 жалоб. Криштиану Роналду лайкнул видео с теорией заговора о помощи Аргентине на чемпионате мира. В ролике испанского телешоу утверждается, что сборная Лионеля Месси не дошла бы до полуфинала без поддержки со стороны ФИФА. Лайк Роналду быстро привлек внимание болельщиков. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на Tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Alpen Gold в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. Рекорд.

0: Dance Lento.
1: На рекорде.
2: Мальчик 3 недели ходил на карате, но потом встретился с хулиганами и 3 недели не ходил на карате.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И расскажу тебе немного об актуальном. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет малооблачно и до плюс 30. Ну а сегодня ночью до плюс 20 облачно с прояснениями. И напомню тебе, что мы вовсю разыгрываем проходку в финал розыгрыша электросамоката от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. Все, что тебе нужно сделать для участия, так это попасть в эфир по призыву ведущего. Там мы тебе озвучим станцию, ну а тебе нужно ответить, какой из предложенных вариантов ближайшее место, до которого можно доехать на самокате. Естественно, даем тебе варианты ответов, подсказки будут в эфире, но также в телеге и в Максе тоже можешь посмотреть еще информацию для нашего розыгрыша. Если отвечаешь правильно в эфире, то получаешь приз. Это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения, или может быть еще что-то. И, конечно же, проходишь в финал. Ну а он состоится на дне железнодорожника 2 августа у стадиона «Самара-Арена». И именно там мы определим имя счастливого обладателя новенького электросамоката. Мероприятие планируется масштабное, обязательно приходи. Участвуй в различных активностях и розыгрышах. И все это для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: И в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, Звери.
3: Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт Вани Дмитриенко твой.
2: Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступно на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
5: День рождения в студио 67 – это не просто вечер. Это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
9: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

вами, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Всем прекрасного вечера желаю. Вы знаете, наверняка же заметили, да, что каждый час я к вам выхожу с новостью. А именно сейчас, в 20.00, хочется говорить про шоу Кремова и Хрусталева. Вы помните, вы пишете об этом в чат, что они в отпуске и так далее. Так вот, сегодня, ну, не особо могу вас порадовать новостями из их жизни, потому что я сегодня днем пропустила звонок, между прочим, видеозвонок от Андрея Хрусталева. И потом он мне написал, что температура там, где он отдыхает, а он скрывает. Плюс 26, птички поют и передает привет всему Петербургу Андрей Хрусталев. Интересно, где он, как считаете? Кстати, свои версии пишите у нас в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Я знаю, что где-то вроде между Москвой и Питером, но где там столько, извините, населенных пунктов, я не знаю. В общем, буду впредь внимательно, звонки больше пропускать не буду от Хрусталева. Тиест в этом часе и «Don't lose your head» слышим. А еще Бауэр и «Calling out for you». И непременно «Anima out of my body».

0: в мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег – доступно на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-7295. Город Москва. 0+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия может изменить некоторые положения 21-го пакета санкций против России из-за возражений Греции, сообщили источники Politico. Афины не уверены, что запрет на транспортировку СПГ нанесет России значительно больший ущерб, чем Греции, и не откроет путь конкурентам из третьих стран, отметил один из них. Лионель Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины. По данным СМИ, о своем решении капитан сообщил партнерам сразу после финала чемпионата мира. За национальную команду он провел 207 матчей, забил 125 голов и выиграл чемпионат мира 2022. Внуково войдет в число совладельцев Домодедово. Аэропорт выкупит 25% компании «Перспектива», которая в январе приобрела группу Домодедово «Урос имущество» за 66 миллиардов рублей, пишет РБК. Стоимость сделки составит 16,5 миллиардов рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.
3: Рекорд. Рекорд.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день.
1: В 9 вечера.
0: Рекорд Пати.
1: Мы делаем ваш вечер.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
3: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами. Ваш защитник в сфере ЖКХ. Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые. Абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно, прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

0: тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитника в сфере ЖКХ, который не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызовы. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово или не попробуем позвонить на горячую линию.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд.
5: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
7: Дэнс лето
5: на рекорде.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие. Называем мы его рекорд-пати. Это наша радио-вечеринка в прямом эфире, где мы максимально мощно танцуем, максимально, опять же, развлекаемся, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении и, конечно же, превращаем домашние вечеринки в рекордные посредством нашего радиовещания, как вы понимаете. Итак, в ближайшие 120 минут давайте начинать наполнять импровизированные танцполы и ловить мощный плюс-вайбик вместе всей рекордной семьей здесь на радиовечеринке «Рекорд Пати».

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru. В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

Рекорд Пати продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук. Добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки и, конечно же, ищите глазами или добавляйте, опять же, в избранный интернет-поток под названием Пати 24/7, ведь он является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут подвигаться здесь, на радио-тусе.

0: выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.

Приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, напоминаю вам про наши офлайн мероприятия, которых много, много, друзья. Так у нас главное трансовое событие страны от Радио Рекорд — фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста: Ронски, Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится 16 октября в Москве в ВК Стадиум или 7 ноября в Питере в Temple of Dir. «Трансмиссия», «Портал». Кстати, друзья, успевайте выгодно приобретать билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5. Без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять. Олви.азс.ру.
1: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами «Ваш защитник в сфере ЖКХ». Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые. Абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно. Прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

0: Опять тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитников в сфере ЖКХ, который не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызовы. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово и не попробуем позвонить на горячую линию.
1: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
5: Телефон Реклад.

Также у нас есть мобильное приложение «Радио Рекорд» и сайт radiorecord.ru. Там у нас собрано более 100 интернет-станций. Выбрать есть из чего и добавить в избранное. В общем, скучать точно не придется. Как говорится, выбор за вами. Прямо сейчас, еще 30 минут, я предлагаю подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: топливный запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
4: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напомню вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там вы найдете музыкальный, танцевальный, свежий контент, записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба. Другие герои эфира тоже присутствуют. Вейкаперы, Крем Хрусталев, Рекорд Релиз, Рекорд Клаб Шоу — это мои шоу, собственно. Час резидента — новое шоу, тоже ловите и ищите. Также Верита Юшкина с шоу Рекорд Пати, Женя Балдин с русским часом, колбасным цехом и много-много других интересных и персоналей, то есть наших диджеев и ведущих, и их шоу, собственно говоря, подкастов в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, поболтаем, да? Ну, а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне дано, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд, поболтаем там. Да, друзья, открываем сегодняшний выпуск Рекорд Клаб Шоу одной из самых ожидаемых коллабораций Party Time от Tiga, Chris Lake и Attic. Трек вышел 10 июля на лейбле Black Book Records, который Chris Lake активно развивает как одну из главных площадок для современного тек-хаус-звучания. Вообще интересно, что первое официальное сотрудничество Tiga и Chris Lake в рамках одного релиза, и поклонники ждали этого момента еще с первых фестивальных проигрышей. Уже в первую неделю после выхода композиция начала активно появляться в клубных сетах и подборках свежих релизов. Ну а сегодня она здесь, в самом начале Рекорд Клаб Шоу. Tiga, Chris Lake, Arik, Party Time.

продолжение Рекорд Клаб Шоу. Феликс Дахаус, Кэт Фэтбой Слим, Королла и 7K. Funk Drunk. Да, друзья, необычная, очень яркая коллаборация от ребят. Релиз увидел свет 10 июля на легендарном лейбле Southern Fried Records. История трека началась с эдита, который Фэтбой Слим играл в своих сетах, объединив Funky Dunk от Феликс Дахаус Кит и ABC от Королла. Реакция публики, собственно говоря, оказалась настолько мощной, что идея превратилась в полноценный студийный релиз с участием вокалиста 7K. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Феликс Дахаус, Кэт Фэтбой Слим, Королла и 7K. Funk Drunk.

0: Лау. Это очередной шаг в укреплении ее статуса, одной из самых востребованных артисток современной хаус-сцены. Ну а Джеймс Хур продолжает свою успешную серию релизов на Tool Room Records. Еще до официального выхода трек получил поддержку от Марка Найта, Мартина Икина и Домбрески, что сразу привлекло к нему внимание поклонников жанра. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Tidal Lau, Джеймс Хур, Sweat.
1: Record Club. Team Vox.

личных премьер. Да, друзья, Good Life от Charles D, Temper Inner City и легендарного Кевин Сандерсон. Релиз стоялся 10 июля на лейбле KMS Records и представляет собой современное переосмысление

Трек называется Harlem, релиз лейбла Realm. Молодой продюсер продолжает уверенно развивать собственное звучание, сочетая современный хаос с плотной клубной ритмикой. Трек, кстати, уже начал появляться в сетах артистов новой волны и постепенно набирает обороты на цифровых площадках. Если же смотреть, в свою очередь, на последние релизы Arisia, становится понятно, что артист делает ставку именно на клубный формат, а не на стриминговые хиты. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Arisia, Harlem. Record Club.

Напоминаю вам про телеграм-канал. Каналы, точнее. А плейлисты «Радио Рекорд», «Моя личная телега Тим Вокс». Забегайте, все предыдущие выпуски «Рекорд Лап Шоу», «Рекорд Лиза». Смело ищите там, обсудим те или иные треки. Легко пишите вообще, без лишних вопросов. Сразу задавайте. Обсудим обязательно, поэтому не стесняйтесь. Пишите, друзья. И это, кстати, новый эпизод «Рекорд Лап Шоу» совсем скоро появится. Поэтому, как только вы увидите, что мы его выложили в интернет, смело переслушайте еще разок с самого начала и с самого до конца. Ну и поделитесь с друзьями, сделайте репост, поставьте реакции, напишите коммент какой-нибудь. Ну, короче, вы все знаете, все прекрасно и так, без меня, да, мне кажется. Далее по расписанию. Сегодня у нас вторник. Вторник уже, да? Значит, в следующем часе продолжение Рекорд Клаба, Нитрина и Баур, мои друзья и коллеги. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока. Рекорд Клаб. Тим Вокс.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья. Нейтрино и Баур на Первой танцевальной. 22 июля на календаре. Полночь со вторника на среду. Как обычно, встречаемся на Первой танцевальной. Это Нейтрино и Баур. Начинаем с летнего трека, который мы уже использовали. Ну, хотим повторить, потому что это супер летнее настроение. Шайна, Дэвид и Гитар, Френч Монтана и Хугеля, Сайден, Мерсин. Далее Типульс, Мико Францони, Кунда, Хафта и многие другие. Нотр-Дам, отличный трек. Нейтрино и Баур, летний, июльский. Поехали.

Screw Feather и Morgan J for the People. Все для наших любимых радиослушателей. Это Нитрина Ибаур на первой танцевальной For the People. Трек называется именно так. И мы говорим вам до свидания, до новых встреч. Услышимся ровно через неделю, со вторника на среду на волнах вашей любимой радиостанции Рекорд. Далее Лен Попов, технический перерыв. Ну, а мы уходим в лето и, конечно же, вспоминаем отличные выходные на сцене Радио Рекорд в АК-фесте. Всем пока, до следующей недели.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Меня зовут Лена Попова. И сегодня с часу до двух ночи в техпере гостит Дон Рейзер, электронный музыкант, диджей и продюсер из Наро-Фоминска. На счету Руслана свыше 100 релизов, выпущенных на таких авторитетных мировых импринтах, как Skytech, Tronic, Saura, Arts, Hypercolor, We Are The Brave и других. Помимо артистической деятельности, он занимается развитием собственной инфраструктуры сцены, выступая в качестве промоутера и владельца, кстати, двух виниловых лейблов. Особое место в его биографии занимает участие в юбилейной компиляции R&S Records, посвященной 40-летию одного из самых влиятельных лейблов в истории электронной музыки, где Дон Рейзер оказался в одном релизе с Underworld. Руслан не ограничивает себя рамками одного направления и свободно перемещается между техно, брейкбитом, UK-бас, трансом и смежными жанрами. И независимо от формата выступления, лайв это или диджей-сет, его подход остается неизменным. Это музыкальная свобода, внимание к деталям и поиск новых форм звучания. Руслан – гость и активный участник значимых событий на территории нашей страны. Он частенько выступает на вечеринках от MDVision и крупнейших фестивалях. И сегодня у нас с вами ровно час, чтобы кто не знаком с его творчеством, с этим творчеством познакомился. Я желаю всем приятного прослушивания.

Continue.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио «Рекорд Самара» и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

1:30. В Санкт-Петербурге меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Мой сегодняшний гость Дон Резер, электронный музыкант, диджей и продюсер из Нарафаминска. И у нас с вами еще ровно полчаса.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Напоминаю, что сегодняшний гость Дон Рейзер. Именно его микс мы слушали в эфире «Технического перерыва». Я хочу напомнить всем, что буквально в ближайшие дни мы отправляемся на пикник от Electro Music Coalition, где музыка в стиле электро будет звучать почти трое суток. Всех ждем. Следите за информацией в интернете и ищите место, где нас ловить. А пока я прощаюсь со всеми ровно на неделю до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв». Пока!

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Word Club.